0: Батька покличем найпа справ свой продал, сграб свой фикис с кегельцем по паштенгах доль.
1: Я капа...
0: Франко, свобода!
2: Сютраня кроника. Поинформативна оттая с вестью. Никир другие, кот на радио Ena.
3: Zjutrajna kronika u celoti. Po teh treh, no, Baby Rexha, Faithless, New Religion, Robbie Williams, Phil, tole pa že Daša Austin. Dve minuti čez pol. Lepo petkovo jutro voščimo, mi štirje.
4: Dobro jutro.